0: Знаешь, слушают же пластинки.
1: Это мачуга.
2: Ragazzi, che pensate se lo dividono?
3: Thank you.
1: كسف
3: You're listening to Resonance Extra.